0: что делать?
1: Марика предпринимается.
0: В чем Марика предпринимается?